Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

ученики. Смотрят глазки честные, доверится с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 24 мая ожидается. В первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди, в среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 24 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала суды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 24 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать суды помещикам под залог земли. Это был первый в России банк.
6: 24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. Изобретателем этого чуда стал Сэмюэл Морзе. Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течение 2 недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шара опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. Таким образом, телеграф стал стал по-настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи и изобретения, это важно еще и тем, что здесь впервые, и притом в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.
4: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За успех!

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всех знаков день пройдет на удивление ровно и незаметно. Можно абстрагироваться от текущих дел, о чем-то помечтать или позволить себе сумасбродство, которое точно не приведет к каким-либо неприятным последствиям.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут слышать о себе только самые лестные отзывы. Кроме того, в ходе домашнего мероприятия, на котором соберутся все близкие члены вашей семьи, вы узнаете много забавных подробностей из своего далекого детства.
0: Тельцам особенно хорошо будет удаваться решение организационных вопросов. Вы сможете устранить спорный момент, существовавший между вашими родственниками, сразу после чего в стенах вашего дома восстановится привычное спокойствие.
2: Близнецы в этот день получат огромное наслаждение от своей супружеской жизни. Ваша вторая половинка будет на редкость заботлива и нежна. Лишь поздним вечером вам доведется узнать, что причины этого романтического поведения весьма меркантильны.
0: Раки сегодня примут решение приступить к воплощению в жизнь своей давней задумки. С этой целью вы на время изолируетесь от близких людей и с головой погрузитесь в мир фантазии и творчества.
2: У львов день пройдет за выполнением повседневных обязанностей. Только вечером вы получите возможность немного отдохнуть от бесконечных мероприятий по наведению порядка в стенах своего дома.
0: Девам сегодня удастся без особого труда удалить все возникающие разногласия. Ваша дипломатичность будет спровоцирована желанием провести этот день в тишине, а не выслушивать очередные внутрисемейные разборки.
2: Весам сегодня предстоит взять на себя ответственность за младшего родственника. Когда вам окончательно надоест выполнять требования, которые выставляет ребенок, вы будете готовы сбежать на другой конец света или оказаться на необитаемом острове.
0: Скорпионам сегодня предстоит налаживать контакты с кем-то из дальних родственников. Чтобы ваше временное проживание на их территории прошло ровно и без помех, вы попытаетесь одобрить этих людей многочисленными похвалами и приятными презентами.
2: Стрельцам сегодняшний день не принесет особо запоминающихся событий. Вы лениво скоротаете день и будете мысленно настраивать себя на необходимость завтра вновь выходить на работу.
0: Козероги привлекут к себе повышенное общественное внимание. Во время посещения какого-то культурного мероприятия вы будете так громко выражать свой восторг, что окружающие невольно заинтересуются вашей особой.
2: Водолеям на этот день придется смириться с отсутствием права на выбор. Вы будете неукоснительно выполнять все требования своей второй половинки, мысленно укоряя себя за недавний инцидент, вину за который вам приходится столь старательно заглаживать.
0: Рыбам сегодня удастся найти много любопытных новостей в виртуальном пространстве. Эти сведения вы поспешите обсудить в социальных сетях. Но столь важным занятием вы заметить не успеете, как день подойдет.

а вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 24 мая ожидается. В первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди. В среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Воскресенье 24 мая ожидается. В первой половине дня малооблачная погода, во второй облачная с прояснениями. Также в вечернее время пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 2,7 метров в секунду, при грозе порывами до 10. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 12-14, а днем 20-22 градуса тепла. В понедельник 25 мая переменная облачность, вечером пройдут дожди, также возможны грозы, ночью 10-12, а днем 18-20. Во вторник похолодает, днем до плюс 16, пройдут дожди, в среду еще холоднее, до плюс 12, и на протяжении дня будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличных выходных, оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
10: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: всех знаков день пройдет, на удивление, ровно и незаметно. Можно абстрагироваться от текущих дел, о чем-то помечтать или позволить себе сумасбродство, которое точно не приведет к каким-либо неприятным последствиям.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут слышать о себе только самые лестные отзывы. Кроме того, в ходе домашнего мероприятия, на котором соберутся все близкие члены вашей семьи, вы узнаете много забавных подробностей из своего далекого детства.
0: Тельцам особенно хорошо будет удаваться решение организационных вопросов. Вы сможете устранить спорный момент, существовавший между вашими родственниками, сразу после чего в стенах вашего дома восстановится привычное спокойствие.
2: Близнецы в этот день получат огромное наслаждение от своей супружеской жизни. Ваша вторая половинка будет на редкость заботлива и нежна. Лишь поздним вечером вам доведется узнать, что причины этого романтического поведения весьма меркантильны.
0: Раки сегодня примут решение приступить к воплощению в жизнь своей давней задумки. С этой целью вы на время изолируетесь от близких людей и с головой погрузитесь в мир фантазии и творчества.
2: У львов день пройдет за выполнением повседневных обязанностей. Только вечером вы получите возможность немного отдохнуть от бесконечных мероприятий по наведению порядка в стенах своего дома.
0: Девам сегодня удастся без особого труда удалить все возникающие разногласия. Ваша дипломатичность будет спровоцирована желанием провести этот день в тишине, а не выслушивать очередные внутрисемейные разборки.
2: Весам сегодня предстоит взять на себя ответственность за младшего родственника. Когда вам окончательно надоест выполнять требования, которые выставляет ребенок, вы будете готовы сбежать на другой конец света или оказаться на необитаемом острове.
0: Скорпионам сегодня предстоит налаживать контакты с кем-то из дальних родственников. Чтобы ваше временное проживание на их территории прошло ровно и без помех, вы попытаетесь одобрить этих людей многочисленными похвалами и приятными презентами.
2: Стрельцам сегодняшний день не принесет особо запоминающихся событий. Вы лениво скоротаете день и будете мысленно настраивать себя на необходимость завтра вновь выходить на работу.
0: Козероги привлекут к себе повышенное общественное внимание. Во время посещения какого-то культурного мероприятия вы будете так громко выражать свой восторг, что окружающие невольно заинтересуются вашей особой.
2: Водолеям на этот день придется смириться с отсутствием права на выбор. Вы будете неукоснительно выполнять все требования своей второй половинки, мысленно укоряя себя за недавний инцидент, вину за который вам приходится столь старательно заглаживать.
0: Рыбам сегодня удастся найти много любопытных новостей в виртуальном пространстве. Эти сведения вы поспешите обсудить в социальных сетях. За столь важным занятием вы заметить не успеете, как день подойдет.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые «Волги» хотят включить в перечень автомобилей такси. Общероссийское объединение пассажиров направило запрос на этот счет в Минпромторг, а представители марки «Волга» отметили, что у их машин есть для этого основания. Напомним, для такси теперь можно закупать только машины российской сборки, и они должны соответствовать ряду требований. В России начнут продавать новый лимузин Honchi Guoya. Премьера пройдет 28 мая. Это аналог Mercedes S-класса и BMW 7 серии. Машина ориентирована на топ-менеджеров, госслужащих и владельцев бизнеса. Она выделяется монументальным дизайном в восточном стиле и богатым оснащением, как для водителя, так и для пассажиров. FAP возобновил продажи кроссоверов Bastion T77. На официальном сайте в разделе «Автомобилей» в наличии есть 10 экземпляров. Все в комплектации Prestige Plus с передним приводом, двигателем на 160 лошадиных сил и роботом. Цена 3 миллиона рублей, но со скидками и спецпредложениями будет дешевле. Есть старое гаражное правило. Аккумулятор нужно заряжать током не выше 10% от его емкости. Например, если у вас батарея на 60 ампер-часов, то зарядное устройство должно выдавать около 6 ампер. Правило появилось из-за того, что старые зарядники работали довольно грубо. Но сейчас оно почти не актуально. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 24 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала суды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 24 мая 1754 года повелела учредить дворянский заявление наемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать суды помещикам под залог земли. Это был первый в России банк.
9: 24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. Изобретателем этого чуда стал Сэмюэл Морзе. Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течение 2 недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. Таким образом, телеграф стал по-настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи и изобретения, это важно еще и тем, что здесь впервые, и притом в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.
7: А в этот день события, ставшие историей. Infinity.

0: делами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити». When freeze come and surrender our rights and wrongs, can we just

0: всех знаков день пройдет на удивление ровно и незаметно. Можно абстрагироваться от текущих дел, о чем-то помечтать или позволить себе сумасбродство, которое точно не приведет к каким-либо неприятным последствиям.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день будут слышать о себе только самые лестные отзывы. Кроме того, в ходе домашнего мероприятия, на котором соберутся все близкие члены вашей семьи, вы узнаете много забавных подробностей из своего далекого детства.
0: Тельцам особенно хорошо будет удаваться решение организационных вопросов. Вы сможете устранить спорный момент, существовавший между вашими родственниками, сразу после чего в стенах вашего дома восстановится привычное спокойствие.
2: Близнецы в этот день получат огромное наслаждение от своей супружеской жизни. Ваша вторая половинка будет на редкость заботлива и нежна. Лишь поздним вечером вам доведется узнать, что причины этого романтического поведения весьма меркантильны.
0: Раки сегодня примут решение приступить к воплощению в жизнь своей давней задумки. С этой целью вы на время изолируетесь от близких людей и с головой погрузитесь в мир фантазии и творчества.
2: У львов день пройдет за выполнением повседневных обязанностей. Только вечером вы получите возможность немного отдохнуть от бесконечных мероприятий по наведению порядка в стенах своего дома.
0: Девам сегодня удастся без особого труда удалить все возникающие разногласия. Ваша дипломатичность будет спровоцирована желанием провести этот день в тишине, а не выслушивать очередные внутрисемейные разборки.
2: Весам сегодня предстоит взять на себя ответственность за младшего родственника. Когда вам окончательно надоест выполнять требования, которые выставляет ребенок, вы будете готовы сбежать на другой конец света или оказаться на необитаемом острове.
0: Скорпионам сегодня предстоит налаживать контакты с кем-то из дальних родственников. Чтобы ваше временное проживание на их территории прошло ровно и без помех, вы попытаетесь одобрить этих людей многочисленными похвалами и приятными презентами.
2: Стрельцам сегодняшний день не принесет особо запоминающихся событий. Вы лениво скоротаете день и будете мысленно настраивать себя на необходимость завтра вновь выходить на работу.
0: Козероги привлекут к себе повышенное общественное внимание. Во время посещения какого-то культурного мероприятия вы будете так громко выражать свой восторг, что окружающие невольно заинтересуются вашей особой.
2: Водолеям на этот день придется смириться с отсутствием права на выбор. Вы будете неукоснительно выполнять все требования своей второй половинки, мысленно укоряя себя за недавний инцидент, вину за который вам приходится столь старательно заглаживать.
0: Рыбам сегодня удастся найти много любопытных новостей в виртуальном пространстве. Эти сведения вы поспешите обсудить в социальных сетях. За столь важным занятием вы и заметить не успеете, как день подойдет.

0: Новости спорта.
1: Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации в 12-раундовом поединке, прошедшем у пирамид Гиза в Египте. Он выиграл у представителей Нидерландов Рика Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя до нокаута Верховен владел инициативой в поединке. Финал Кубка Германии превратился в бенефис Харри Кейна, который оформил хет-трик, и Бавария уверенно обыграла Штутгарт 3-0, хотя счет был открыт только в начале второго тайма и не менялся до 80-й минуты. Интересно, что Бавария целых 5 лет не могла выиграть кубок. В Осло состоялся финал женской лиги чемпионов по футболу, где самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, встречался с Барселоной и крупно проиграл 0-4. Барса по количеству титулов догнала немецкий Айнтрахт. Клубы побеждали в лиге по 6 раз, а французский Лион – 8. Полуфинальная серия Кубка Стэнли между Колорадо и Вегасом проходит по достаточно неожиданному сценарию. Во втором матче Колорадо после двух периодов вел с преимуществом в одну шайбу, но в заключительной 20 минутке пропустил 3, проиграл 1-3 и уступает в серии уже 0-2. Ближайшая игра на площадке Вегаса в понедельник. На чемпионате мира по хоккею многоопытные шведы рискуют не пробиться в плей-офф, неожиданно проиграв на групповом этапе соревнований Норвегии 2-3. Шведы отстают на один турнирный балл от Норвегии и сыграют в заключительном туре со Словакией. У норвежцев же впереди две встречи с Чехией и Данией. В полуфинале серии Национальной баскетбольной ассоциации в матче Сан-Антонио и Оклахома лидеры обеих команд набрали точнёхонько по 26 очков в этой встрече, что Виктор Вимбаньяма, что Гилджес Александр, но Сан-Антонио проиграл со счетом 108 на 123 и уступает 1-2 в серии до 4 побед. Футбольный чемпионат Испании почти завершился. В воскресенье заключительная игра двух команд, которые набрали одинаковое количество очков и претендуют на третье место. Мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» все выяснят в очном противостоянии. «Барса» проиграла 1-3 Валенсии в гостях. «Реал Мадридский» обыграл 4-2 «Бильбао» дома. Но принципиально это ничего не поменяло. «Барселона» первая, «Реал» с серебром. Кстати, за «Барсу» отличился Левандовский, который покидает команду, а «Овьедо», «Жирона» и «Майорка» вылетели из высшего дивизиона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней, слушай нас, и будет веселей.
2: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
3: Андреа Муруа.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые «Волги» хотят включить в перечень автомобилей такси. Общероссийское объединение пассажиров направило запрос на этот счет в Минпромторг, а представители марки «Волга» отметили, что у их машин есть для этого основания. Напомним, для такси теперь можно закупать только машины российской сборки, и они должны соответствовать ряду требований. В России начнут продавать новый лимузин Honchi Guoya. Премьера пройдет 28 мая. Это аналог Mercedes S-класса и BMW 7 серии. Машина ориентирована на топ-менеджеров, госслужащих и владельцев бизнеса. Она выделяется монументальным дизайном в восточном стиле и богатым оснащением, как для водителя, так и для пассажиров. FAP возобновил продажи кроссоверов Bastion T77. На официальном сайте в разделе «Автомобилей» в наличии есть 10 экземпляров. Все в комплектации Prestige Plus с передним приводом, двигателем на 160 лошадиных сил и роботом. Цена 3 миллиона рублей, но со скидками и спецпредложениями будет дешевле. Есть старое гаражное правило. Аккумулятор нужно заряжать током не выше 10% от его емкости. Например, если у вас батарея на 60 ампер-часов, то зарядное устройство должно выдавать около 6 ампер. Правило появилось из-за того, что старые зарядники работали довольно грубо. Но сейчас оно почти не актуально. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио «Инфинити». За успех.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.
1: Радио Infinity. За удачу!

Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит-чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
2: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
1: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
2: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте ТОП Хит Лайв, который только что прогремел в Москве.
1: Но о ТОП Хит Лайв мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
2: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах «Топ Хит Чарт».

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. «Мия Бойко», «Экспонат», встречайте.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон.

0: Радио Инфинити 8-910-712-105.
1: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
2: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
3: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это топ-хит-чарт.
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ-хит лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня 24/7 Шандора звучит в топ-хит-чарте. Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на Top Hit и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
2: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
1: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
2: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайф», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
1: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Top Hit Live. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмой.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в городе Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
0: Седьмое.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси,
2: который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз.
1: Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа Добро. И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
2: Дэвид Айвс.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертая.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом By India.
2: И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ-хит».

0: говорить. Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: новости спорта.
1: Более четверти века проходят международные соревнования по плаванию Mare Nostrum. На первом этапе в Монако удачно выступили российские пловцы. Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине. Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 метров брасом. И в этой же дисциплине Александр Жигалов с бронзой. Евгения Чекунова на третьем месте на дистанции 100 метров брасом. Баскетболисты ЦСКА полуфинальную серию с клубом «Локомотив Кубань» начали с проигрыша в овертайме, но затем осечек не допускали, выиграв 4 встречи подряд. В решающей зафиксирована победа московской команды 103-92. ЦСКА за все время существования единой лиги ВТБ с 2008 года только однажды не смог выйти в финал. Были случаи, когда армейцы не становились чемпионами. Это было всего трижды. Представители первой лиги «Урал» и «Ротор» не пробились в российскую премьер-лигу через стыковые матчи. Махачкалинская «Динамо» обыграла 2-0 уральцев на своем поле в ответном матче, а футболисты «Ротора» выиграли в гостях у «Акрона» 1-0, но у тольяттинцев была в запасе выездная победа в 2 мяча, и вот поэтому «Акрон» остается. А вот лидер атак, 37-летний Артем Дзюба, в «Акроне» больше играть не будет. Он выступал за тольяттинский клуб с сентября 2024 года. В мужской баскетбольной суперлиге финальная серия завершилась громкой сенсацией. Челябинский ЧБК, который всего третий сезон выступает в лиге, стал ее победителем, обыграв в серии до 4 побед Химки 4-2. Матч в Подмосковье завершился победой уральской команды со счетом 79-61. В первый год выступления в суперлиге челябинцы стали 13-ми, во второй – 8-ми, и вот теперь невероятный головокружительный успех. Победителем шахматного турнира в честь юбилея 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова стал Владислав Артемьев, который опередил Яна Непомнящего по итогам так называемого «Армагеддона». Это когда белые получают больше времени на партию, чем черные, но обязаны побеждать. Ничейный исход означает победу черных. Артемьев, руководя белыми фигурами, оказался сильнее. В турнире, который длился 3 дня в Москве, также сыграли в частности Данил Дубов, Андрей Сипенко, Александр Грищук, Тимур Раджабов и не только. 23 мая Анатолию Карпову исполнилось 75 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.
1: Радио Инфинити.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые «Волги» хотят включить в перечень автомобилей такси. Общероссийское объединение пассажиров направило запрос на этот счет в Минпромторг, а представители марки «Волга» отметили, что у их машин есть для этого основания. Напомним, для такси теперь можно закупать только машины российской сборки, и они должны соответствовать ряду требований. В России начнут продавать новый лимузин «Хончи Гуойя». Премьера пройдет 28 мая. Это аналог «Мерседес С-класса» и «БМВ 7 серии». Машина ориентирована на топ-менеджеров, госслужащих и владельцев бизнеса. Она выделяется монументальным дизайном в восточном стиле и богатым оснащением, как для водителя, так и для пассажиров. FAP возобновил продажи кроссоверов Bastion T77. На официальном сайте в разделе «Автомобилей» в наличии есть 10 экземпляров. Все в комплектации Prestige Plus с передним приводом, двигателем на 160 лошадиных сил и роботом. Цена 3 миллиона рублей, но со скидками и спецпредложениями будет дешевле. Есть старое гаражное правило. Аккумулятор нужно заряжать током не выше 10% от его емкости. Например, если у вас батарея на 60 ампер-часов, то зарядное устройство должно выдавать около 6 ампер. Правило появилось из-за того, что старые зарядники работали довольно грубо. Но сейчас оно почти не актуально. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 8.

0: В День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающая гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк, зоопарк, дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 24 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала суды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 24 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать суды помещикам под залог земли. Это был первый в России банк.
2: 24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. Изобретателем этого чуда стал Сэмюэл Морзе. Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течение 2 недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шара опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. Таким образом, телеграф стал по-настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи и изобретения, это важно еще и тем, что здесь впервые и притом в достаточно значительных масштабах была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

0: искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Откроет выпуск наш старый друг Александр Ванюшкин и исполненная им песня в сопровождении группы «Наши». Название у песни простое, но в то же время торжественное. «Родина».

0: на войне.
1: Продолжает выпуск «Новинка». Прислал ее нам наш давний знакомый с творческим псевдонимом Александр. Посвящена вещь не войне, а как раз наоборот. А если быть точным, то снам.

Всем большой самарский привет. Меня зовут Васима Фардеева, мне 26 лет. Песня «Молитва о России» написана сразу после начала специальной военной операции. Автор Елена Саенко, директор благотворительного фонда «Зеленый источник» села Киня-Черкасы. Аранжировщик Евгений Седов для проекта «Песня».

0: рекламе вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: на войне.
1: Иван Рябинкин предлагает вашему вниманию песню на стихи Сергея Ефимова с названием, которое говорит само за себя – «Непромокший дух». В двух словах передана, как мне кажется, вся правда окопной жизни.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.
2: Добрый день. Меня зовут Дмитрий Шамин, участник гуманитарной силы в помощи вооруженным силам России, автор-исполнитель. Вашему вниманию песня «Другу» написана в память о бойце-добровольце Романе Жаркове, нашему большому другу посвящается, а также всем ребятам, которые отдали свои жизни за наше будущее, за будущее наших детей и нашей страны.
3: Свет не сошел с небес, не вышло море из берегов. Друга я потерял в этот тяжелый год.

0: Свет не сошел с небес, не вышло море из берегов. Воин России воскрес, чтоб победить врагов.
1: Слава нашей земли, короче, и так далее. Вот за это мы и поедем, короче, за это. И поэтому мы едем этого врага пить, короче, чтобы он сюда не зашел, и он не зайдет сюда, мы его никогда не пустим, короче. И вы, наш тыл, короче, будьте спокойны, короче, потому что мы впереди, короче, и будет все прекрасно.
2: Проснулись все, кому спалось, на небе что-то взорвалось. Я распахнул свое окно и глянул вверх. И тут мне сзади говорят: ты посмотри, опять бомбят. А я в ответ: да это ж просто фейерверк. Кому в ответ?

двадцать лучи встал и день надолго замолчал. Потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты отчего же так живешь? Как будто свой башмак шуешь, как будто жизнь для тебя сплошной не

Лет всех любил, но все в деньгах похоронил. Искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за

0: Работа над рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: на войне.
1: Воронежский музыкант Владимир Гунькин в творческом тандеме с поэтом Дмитрием Зинищевым записали песню о своем земляке, бойце с позывным «Гасан». Что получилось, судить вам.

Здравствуйте, песни на войне. Я Антон Тарасевич, автор-исполнитель группы «Расстрелянный город». Представляю вам нашу авторскую песню «Держитесь, парни» на стихи штурмовика с позывным «Дырокол». Держитесь, парни, Россия с вами. С уважением, группа «Расстрелянный город».

0: рифма на броне.
1: Оставь мне, Дема, свой АКСУ и перк на бесконечные патроны. Как хороши, как свежи были дроны над крынками на утреннем ветру. Оставь мне коллиматорный прицел и пару удлиненных магазинов. Завидуют друзья мне, рот разинув, за надпись «Бесконечность не предел». Оставь мне это все и уезжай в страну своих челябинских верблюдов. И нам открытки присылай оттуда. За январем всегда бывает май. И возвращайся, если загрустишь, с тобой отметим вместе День Победы в столовой, как заслуженные деды, и ты меня краснухой угостишь. Вот я вернулся и не пожалел, здесь заправляют белые вороны, здесь важно, кто ты есть, а не погоны. Не отличаются слова от дел. Нас Родина зовет за горизонт, империя границы раздвигает, и по земле уверенно шагают те, кто своей дорогой выбрал фронт. Сальвадор, оставь мне, Дема, свой АКСУ.
0: Рифма на броне.
2: По свидетельству бывалых людей, в окопах в теплое время гораздо легче, чем зимой. Но это вполне логично. Хотя, как говорится, все относительно. В окопах, продолжает эфир Елена Хзанян.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Всем доброго времени суток, на связи проект «Заряд», и мы рады представить вам нашу песню под названием «Донбасс». Песня новая, но слова к ней были написаны еще до начала СВО. Автором слов является коренная жительница Донбасса Лилия Кова. Композиция прозвучит в программе «Песня на войне». Приятного!

0: на войне.
1: Финальный аккорд сегодня достался Александру Перлову. Он поет о своем флаге, о триколоре. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне. Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.

0: День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.
1: Радио

0: интернете radioinfinity.rf.
1: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
2: Натали Голдберг.
3: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, крепостная стена и теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: Челябинской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник 25 мая ожидается переменная облачность. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник 26 мая облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: компаниях.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: «Чистая линия», мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: Более четверти века проходят международные соревнования по плаванию Mare Nostrum. На первом этапе Монако удачно выступили российские пловцы. Павел Самусенко победил на дистанции 100 метров на спине. Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 метров брасом. И в этой же дисциплине Александр Жигалов с бронзой. Евгения Чекунова на третьем месте на дистанции 100 метров брасом. Баскетболисты ЦСКА полуфинальную серию с клубом «Локомотив Кубань» начали с проигрыша в овертайме, но затем осечек не допускали, выиграв 4 встречи подряд. В решающей зафиксирована победа московской команды 103-92. ЦСКА за все время существования единой лиги ВТБ с 2008 года только однажды не смог выйти в финал. Были случаи, когда армейцы не становились чемпионами. Это было всего трижды. Представители первой лиги «Урал» и «Ротор» не пробились в российскую премьер-лигу через стыковые матчи. Махачкалинская «Динамо» обыграла 2-0 уральцев на своем поле в ответном матче, а футболисты «Ротора» выиграли в гостях у «Акрона» 1-0, но у тольяттинцев была в запасе выездная победа в 2 мяча, и вот поэтому «Акрон» остается. А вот лидер атак 37-летний Артем Дзюба в «Акроне» больше играть не будет. Он выступал за тольяттинский клуб с сентября 2024 года. В мужской баскетбольной суперлиге финальная серия завершилась громкой сенсацией. Челябинский ЧБК, который всего третий сезон выступает в лиге, стал ее победителем, обыграв в серии до 4 побед Химки 4-2. Матч в Подмосковье завершился победой уральской команды со счетом 79-61. В первый год выступления в суперлиге челябинцы стали 13-ми, во второй – 8-ми, и вот теперь невероятный головокружительный успех. Победителем шахматного турнира в честь юбилея 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова стал Владислав Артемьев, который опередил Яна Непомнящего по итогам так называемого «Армагеддона». Это когда белые получают больше времени на партию, чем черные, но обязаны побеждать. Ничейный исход означает победу черных. Артемьев, руководя белыми фигурами, оказался сильнее. В турнире, который длился 3 дня в Москве, также сыграли в частности Данил Дубов, Андрей Сипенко, Александр Грищук, Тимур Раджабов и не только. 23 мая Анатолию Карпову исполнилось 75 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новые «Волги» хотят включить в перечень автомобилей такси. Общероссийское объединение пассажиров направило запрос на этот счет в Минпромторг, а представители марки «Волга» отметили, что у их машин есть для этого основания. Напомним, для такси теперь можно закупать только машины российской сборки, и они должны соответствовать ряду требований. В России начнут продавать новый лимузин Honchi Guoya. Премьера пройдет 28 мая. Это аналог Mercedes S-класса и BMW 7 серии. Машина ориентирована на топ-менеджеров, госслужащих и владельцев бизнеса. Она выделяется монументальным дизайном в восточном стиле и богатым оснащением, как для водителя, так и для пассажиров. FAP возобновил продажи кроссоверов Bastion T77. На официальном сайте в разделе «Автомобилей» в наличии есть 10 экземпляров. Все в комплектации Prestige Plus с передним приводом, двигателем на 160 лошадиных сил и роботом. Цена 3 миллиона рублей, но со скидками и спецпредложениями будет дешевле. Есть старое гаражное правило. Аккумулятор нужно заряжать током не выше 10% от его емкости. Например, если у вас батарея на 60 ампер-часов, то зарядное устройство должно выдавать около 6 ампер. Правило появилось из-за того, что старые зарядники работали довольно грубо. Но сейчас оно почти не актуально. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: День славянской письменности и культуры отмечается в память двух просветителей – Кирилла и Мефодия. Заслуга братьев состоит в том, что они создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Ими было переведено несколько священных книг, что способствовало введению и распространению богослужения на понятном для славян языке. А письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории – биографии великих людей. Размноженные знания, заработанные за многие века славянским народом, способствовали распространению грамотности. В России праздник письменности впервые официально отпраздновали в 1863 году, когда было принято постановление о чествовании памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая. Официальный статус получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в Российской Федерации, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на

городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 24 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая явилась покровителем развития финансового дела в России. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала суды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 24 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать суды помещикам под залог земли. Это был первый в России банк.
2: 24 мая 1844 года в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором протяженностью 64 километра. Изобретателем этого чуда стал Сэмюэл Морзе. Вплоть до середины 19 века единственным средством сообщения между европейским континентом и Англией, между Америкой и Европой, между Европой и колониями оставалась пароходная почта. О происшествиях и событиях в других странах люди узнавали с опозданием на целые недели, а порой и месяцы. Например, известия из Европы в Америку доставлялись в течение 2 недель, и это был еще не самый долгий срок. Поэтому создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. После того, как эта техническая новинка появилась в большинстве городов мира и земной шар опоясали телеграфные линии, требовались порой минуты, чтобы новость из одного полушария примчалась в другое. Таким образом, телеграф стал по-настоящему одним из важнейших изобретений в истории развития цивилизации. Кроме того, что телеграф открыл новую веху в истории связи и изобретения, это важно еще и тем, что здесь впервые, и притом в достаточно значительных масштабах, была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа впервые доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека и, в частности, для передачи сообщений.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 25 мая, ожидается переменная облачность. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник, 26 мая, облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: продавать.
1: Дэвид Огилви.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Новости спорта.
1: Украинский боксер Александр Усик защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации в 12-раундовом поединке, прошедшем у пирамид Гиза в Египте. Он выиграл у представителей Нидерландов Рика Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде, хотя до нокаута Верховен владел инициативой в поединке. Финал Кубка Германии превратился в бенефис Харри Кейна, который оформил хет-трик, и Бавария уверенно обыграла Штутгарт 3-0, хотя счет был открыт только в начале второго тайма и не менялся до 80-й минуты. Интересно, что Бавария целых 5 лет не могла выиграть кубок. В Осло состоялся финал женской лиги чемпионов по футболу, где самый титулованный клуб этих соревнований, французский Лион, встречался с Барселоной и крупно проиграл 0-4. Барса по количеству титулов догнала немецкий Айнтрахт. Клубы побеждали в лиге по 6 раз, а французский Лион – 8. Полуфинальная серия Кубка Стэнли между Колорадо и Вегасом проходит по достаточно неожиданному сценарию. Во втором матче Колорадо после двух периодов вел с преимуществом в одну шайбу, но в заключительной 20 минутке пропустил 3, проиграл 1-3 и уступает в серии уже 0-2. Ближайшая игра на площадке Вегаса в понедельник. На чемпионате мира по хоккею многоопытные шведы рискуют не пробиться в плей-офф, неожиданно проиграв на групповом этапе соревнований Норвегии 2-3. Шведы отстают на один турнирный балл от Норвегии и сыграют в заключительном туре со Словакией. У норвежцев же впереди две встречи с Чехией и Данией. В полуфинале серии Национальной баскетбольной ассоциации в матче Сан-Антонио и Оклахома лидеры обеих команд набрали точнёхонько по 26 очков в этой встрече, что Виктор Вимбаньяма, что Гилджес Александр, но Сан-Антонио проиграл со счетом 108-123 и уступает 1-2 в серии до 4 побед. Футбольный чемпионат Испании почти завершился. В воскресенье заключительная игра двух команд, которые набрали одинаковое количество очков и претендуют на третье место. Мадридский «Атлетико» и «Вильярреал» все выяснят в очном противостоянии. «Барса» проиграла 1-3 Валенсии в гостях. «Реал Мадридский» обыграл 4-2 «Бильбао» дома. Но принципиально это ничего не поменяло. «Барселона» первая, «Реал» с серебром. Кстати, за «Барсу» отличился Левандовский, который покидает команду, а «Овьедо», «Жирона» и «Майорка» вылетели из высшего дивизиона. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: требований. В России начнут продавать новый лимузин Хончи Гуойя. Премьера пройдет 28 мая. Это аналог Mercedes S-класса и BMW 7 серии. Машина ориентирована на топ-менеджеров, госслужащих и владельцев бизнеса. Она выделяется монументальным дизайном в восточном стиле и богатым оснащением, как для водителя, так и для пассажиров. FAP возобновил продажи кроссоверов Bastion T77. На официальном сайте в разделе автомобилей в наличии есть 10 экземпляров. Все в комплектации Prestige Plus с передним приводом, двигателем на 160 лошадиных сил и роботом. Цена 3 миллиона рублей, но со скидками и спецпредложениями будет дешевле. Есть старое гаражное правило. Аккумулятор нужно заряжать током не выше 10% от его емкости. Например, если у вас батарея на 60 ампер-часов, то зарядное устройство должно выдавать около 6 ампер. Правило появилось из-за того, что старые зарядники работали довольно грубо. Но сейчас оно почти не актуально. Подробнее о том, как заряжать аккумулятор, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Ленинградской области 21 час. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 25 мая, ожидается переменная облачность. В вечерние часы пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывами до 13. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью плюс 9-11, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 23 минуты, заход в 21 час 3 минуты, долгота дня 16 часов и 40 минут. Во вторник, 26 мая, облачная погода, преимущественно без осадков, ночью уже плюс 5-7, а днем всего 13-15 градусов тепла, в среду днем до плюс 14 и будут идти дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити.

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Du hast mich. Du hast mich.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане.

0: Луганской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: слушать.
1: Весна на любимом радио.
2: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перестану.